Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

103.6 FM. Алиса Плюс.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 29 июня. Ну что ж, лето заказывали? Пожалуйста, температура воздуха утром плюс 23, днем до плюс 30 градусов. День будет и солнечным, и с переменной облачностью, и, возможно, кратковременным дождем во второй половине дня. Дождь с собой принесет ветер, который к вечеру усилится, и с южного поменяется на северо-западный, достигая скорости 7 метров в секунду.

0: Нас не догонят?
1: Нет, не догонят.
0: Нет, не догонят.
1: Нет.
0: Не догоняют?
1: Нет, не догоняют.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы противовоздушной обороны. Дороги во время жары могут стать скользкими. В начале июля на перекрестке улиц Астоньпецметановембра и Ялгавас ограничат движение транспорта. Молодежь приглашают принять участие в неделе навыков. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс». Yeah.

0: с добрым утром.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли? Звоните! 654-22-3-22 «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы противовоздушной обороны. Дороги во время жары могут стать скользкими. В начале июля на перекрестке улиц Астоньпадсметановембра и Ялгавас ограничат движение транспорта. Молодежь приглашают принять участие в неделе навыков. Далее подробнее об этих новостях. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом после заседания военного совета сообщил министр обороны Раевис Мелнис. Следующим этапом, по словам министра, станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. Основными задачами остаются обеспечение необходимыми земельными участками и размещение инженерных заграждений. Как сообщалось ранее, создание инфраструктуры контрмобильности является частью проекта, о реализации которого страны Балтии и Польша договорились в январе 2024 года. С марта того же года национальные вооруженные силы Латвии ведут работы по военному укреплению восточной границы страны. В связи с жаркой погодой Латвии Свалстцели напоминает, что при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут образовываться так называемые битумные выпоты – участки, которые становятся скользкими. Чтобы снизить риск аварии, такие участки посыпают песком. Особую осторожность рекомендуется соблюдать мотоциклистам, поскольку опасность для них могут представлять как сами скользкие участки, так и рассыпанный песок. Участников дорожного движения просят сообщать о подобных опасных местах по круглосуточному бесплатному телефону информационной службы предприятия 8-300-5555, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать проблемные участки. В Латвии Свалстцели также напоминают, что на государственной дорожной сети продолжается сезон ремонтных работ. Сейчас ограничение движения действует на 65 участках государственных автодорог. С 6 июля в Даугавпилсе начнется очередной этап реконструкции улицы Ялгавас. В связи с заменой ливневого коллектора на пересечении с улицей Астоньпадсметановембра движение на этом участке будет частично ограничено. В управлении коммунального хозяйства отмечают, что начало работ специально запланировали на летний период, когда транспортная нагрузка на городские улицы значительно ниже. Завершить все работы в рамках проекта планируется осенью этого года. При этом одну из важных транспортных артерий города, улицу в сторону микрорайона Рудели, рассчитывают открыть раньше, уже к 1 сентября. С 29 июня по 2 июля молодежь Даугавпилса сможет принять участие в познавательной неделе навыков, во время которой будет возможность встретиться со специалистами разных областей и получить полезные в повседневной жизни знания, сообщает Управление образования, молодежи и спорта. Встречи будут проходить каждый день с 14 до 16 часов в Центре молодежных инициатив «Навигаторс». Заявки на участие принимаются по электронной почте inese.rizakova@ip.daugavpils.lv. С новостями в студии был Юрис Сауканс, новостная служба «Радио Алисы Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 29 июня. Ну что ж, лето заказывали? Пожалуйста. Температура воздуха утром плюс 23, днем до плюс 30 градусов. День будет и солнечным, и с переменной облачностью, и, возможно, кратковременным дождем во второй половине дня. Дождь с собой принесет ветер, который к вечеру усилится, и с южного поменяется на северо-западный, достигая скорости 7 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir stratēģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Долг по алиментам перед государством составляет почти 600 миллионов евро. В Ауждоговском крае откроют центр временного размещения задержанных иностранцев. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность у воды. В Даугавпилсском олимпийском центре пройдет выездной день донора. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Утро доброе. Пока
1: по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладговас Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

никогда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река,

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Долг по алиментам перед государством составляет почти 600 миллионов евро. В Ауждауговском крае откроют центр временного размещения задержанных иностранцев. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность у воды. В Даугавпилсском олимпийском центре пройдет выездной день донора. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии число должников по алиментам достигло примерно 42 тысячи человек, а общий долг государству с момента, когда в 2004 году был основан гарантийный фонд средств на содержание, вырос до 590 миллионов евро. Эксперты отмечают, что не существует единственного оптимального механизма взыскания алиментной задолженности. Основной инструмент – работа присяжного судебного исполнителя, который обращает взыскание на имущество, в том числе движимое, на доходы, на банковские счета и недвижимость. Если должник находится за границей, исполнительные производства передаются в соответствующую страну, где он проживает, и розыск осуществляется согласно ее законодательству. Государственное агентство обеспечения сообщает, что до начала осени в 40 километрах от Даугавпилса будет открыт центр временного размещения задержанных иностранцев. Он расположится в здании бывшей школы-интерната в Рауде. В настоящее время ведутся демонтажные работы, закупка необходимого оборудования и обустройство помещений. Если все пойдет согласно плану, то центр откроется и будет передан в пользование государственной погранохраны уже в сентябре этого года. Разместить в нем можно будет до 106 человек. Для его обеспечения госпогранохрана создаст здесь новое структурное подразделение с 36 сотрудниками. С начала купального сезона, который стартовал 15 мая, в водоемах Латвии уже обнаружены тела 16 погибших. Половина этих трагедий произошла во время недавних праздничных выходных. В связи с продолжающейся жаркой погодой государственная пожарно-спасательная служба вновь призывает жителей соблюдать осторожность у воды. Спасатели напоминают, что необдуманные поступки, например, попытка переплыть водоем, могут закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах или в одиночку. 30 июня у жителей Даугавпилса вновь будет возможность помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В этот день в Олимпийском центре пройдет выездной день донора. Сдать кровь можно будет с 10 утра до 13.00 на первом этаже в конференц-зале. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность. Перед процедурой рекомендуется хорошо выспаться, легко позавтракать и выпить достаточное количество воды. Допуск к сдаче крови после осмотра и оценки состояния здоровья примет медицинский специалист. С новостями в студии был Юрис Сауканс, новостная служба радио Алиса Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 29 июня. Ну что ж, лето заказывали? Пожалуйста. Температура воздуха утром плюс 23, днем до плюс 30 градусов. День будет и солнечным, и с переменной облачностью, и, возможно, кратковременным дождем во второй половине дня. Дождь с собой принесет ветер, который к вечеру усилится, и с южного поменяется на северо-западный, достигая скорости 7 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 €. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kreditņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы противовоздушной обороны. Дороги во время жары могут стать скользкими. В начале июля на перекрестке улиц Астоньпецметановембра и Ялгавас ограничат движение транспорта. Молодежь приглашают принять участие в неделе навыков. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Лай нека не трогто.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы противовоздушной обороны. Дороги во время жары могут стать скользкими. В начале июля на перекрестке улиц Астоньпадсметановембра и Ялгавас ограничат движение транспорта. Молодежь приглашают принять участие в неделе навыков. Далее подробнее об этих новостях. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом после заседания военного совета сообщил министр обороны Раевис Мелнис. Следующим этапом, по словам министра, станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. Основными задачами остаются обеспечение необходимыми земельными участками и размещение инженерных заграждений. Как сообщалось ранее, создание инфраструктуры контрмобильности является частью проекта, о реализации которого страны Балтии и Польша договорились в январе 2024 года. С марта того же года национальные вооруженные силы Латвии ведут работы по военному укреплению восточной границы страны. В связи с жаркой погодой Латвии Свалст Цели напоминает, что при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут образовываться так называемые битумные выпоты – участки, которые становятся скользкими. Чтобы снизить риск аварии, такие участки посыпают песком. Особую осторожность рекомендуется соблюдать мотоциклистам, поскольку опасность для них могут представлять как сами скользкие участки, так и рассыпанный песок. Участников дорожного движения просят сообщать о подобных опасных местах по круглосуточному бесплатному телефону информационной службы предприятия 8-300-5555, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать проблемные участки. В Латвии Свалст Цели также напоминают, что на государственной дорожной сети продолжается сезон ремонтных работ. Сейчас ограничение движения действует на 65 участках государственных автодорог. С 6 июля в Даугавпилсе начнется очередной этап реконструкции улицы Ялгавас. В связи с заменой ливневого коллектора на пересечении с улицей Астоньпадсметановембра движение на этом участке будет частично ограничено. В управлении коммунального хозяйства отмечают, что начало работ специально запланировали на летний период, когда транспортная нагрузка на городские улицы значительно ниже. Завершить все работы в рамках проекта планируется осенью этого года. При этом одну из важных транспортных артерий города, улицу в сторону микрорайона Рудели, рассчитывают открыть раньше, уже к 1 сентября. С 29 июня по 2 июля молодежь Даугавпилса сможет принять участие в познавательной неделе навыков, во время которой будет возможность встретиться со специалистами разных областей и получить полезные в повседневной жизни знания, сообщает Управление образования, молодежи и спорта. Встречи будут проходить каждый день с 14 до 16 часов в Центре молодежных инициатив «Навигаторс». Заявки на участие принимаются по электронной почте inese.rizakova@ip.daugavpils.lv. С новостями в студии был Юрис Сауканс, новостная служба «Радио Алисе Плюс».

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 29 июня. Ну что ж, лето заказывали? Пожалуйста, температура воздуха утром плюс 23, днем до плюс 30 градусов. День будет и солнечным, и с переменной облачностью, и, возможно, кратковременным дождем во второй половине дня. Дождь с собой принесет ветер, который к вечеру усилится, и с южного поменяется на северо-западный, достигая скорости 7 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Долг по алиментам перед государством составляет почти 600 миллионов евро. В Ауждауговском крае откроют центр временного размещения задержанных иностранцев. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность у воды. В Даугавпилсском олимпийском центре пройдет выездной день донора. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Taurunis 255 06 255
3: Krāmē un brauc!
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за возможность.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Долг по алиментам перед государством составляет почти 600 миллионов евро. В Ауждауговском крае откроют центр временного размещения задержанных иностранцев. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность у воды. В Долгопольском олимпийском центре пройдет выездной день донора. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии число должников по алиментам достигло примерно 42 тысячи человек, а общий долг государству с момента, когда в 2004 году был основан гарантийный фонд средств на содержание, вырос до 590 миллионов евро. Эксперты отмечают, что не существует единственного оптимального механизма взыскания алиментной задолженности. Основной инструмент – работа присяжного судебного исполнителя, который обращает взыскание на имущество, в том числе движимое, на доходы, на банковские счета и недвижимость. Если должник находится за границей, исполнительные производства передаются в соответствующую страну, где он проживает, и розыск осуществляется согласно ее законодательству. Государственное агентство обеспечения сообщает, что до начала осени в 40 километрах от Даугавпилса будет открыт центр временного размещения задержанных иностранцев. Он расположится в здании бывшей школы-интерната в Рауде. В настоящее время ведутся демонтажные работы, закупка необходимого оборудования и обустройство помещений. Если все пойдет согласно плану, то центр откроется и будет передан в пользование государственной погранохраны уже в сентябре этого года. Разместить в нем можно будет до 106 человек. Для его обеспечения госпогранохрана создаст здесь новое структурное подразделение с 36 сотрудниками. С начала купального сезона, который стартовал 15 мая, в водоемах Латвии уже обнаружены тела 16 погибших. Половина этих трагедий произошла во время недавних праздничных выходных. В связи с продолжающейся жаркой погодой Государственная пожарно-спасательная служба вновь призывает жителей соблюдать осторожность у воды. Спасатели напоминают, что необдуманные поступки, например, попытка переплыть водоем, могут закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. 30 июня у жителей Даугавпилса вновь будет возможность помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В этот день в Олимпийском центре пройдет выездной день донора. Сдать кровь можно будет с 10 утра до 13:00 на первом этаже в конференц-зале. Организаторы напоминают, что при себе необходимо иметь действующий документ, удостоверяющий личность. Перед процедурой рекомендуется хорошо выспаться, легко позавтракать и выпить достаточное количество воды. Допуск к сдаче крови после осмотра и оценки состояния здоровья примет медицинский специалист. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, новостная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 29 июня. Ну что ж, лето заказывали? Пожалуйста, температура воздуха утром плюс 23, днем до плюс 30 градусов. День будет и солнечным, и с переменной облачностью, и, возможно, кратковременным дождем во второй половине дня. Дождь с собой принесет ветер, который к вечеру усилится, и с южного поменяется на северо-западный, достигая скорости 7 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

Радио Алиса Плюс.

Пускай белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовем.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. gentarumebelas.lv.
1: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектаго всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это, пожалуй, самое подходящее время отпусков. Но перед долгой дорогой многие водители проверяют масло, топливо и документы, забывая о том, что безопасность начинается с самого простого – состояния шин. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Эксперты напоминают, что летом воздух в шинах нагревается, и давление во время движения увеличивается естественным образом. Поэтому специально перекачивать колеса в надежде сэкономить топливо не стоит. Дело в том, что из-за слишком высокого давления ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, а автомобиль может стать менее устойчивым в поворотах и на мокром покрытии. Поэтому специалисты рекомендуют проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, обязательно делать это перед дальней поездкой, измерять давление только на холодных колесах, при полной загрузке автомобиля ориентироваться на рекомендации производителя и не подкачивать шины выше установленных норм. Также стоит обратить внимание, если автомобиль стал жестче реагировать на неровности дороги, чаще чувствуется колейность или изменилось поведение машины на трассе. Все это может указывать на неправильное давление в шинах. Правильное давление помогает не только продлить срок службы резины, но и напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфорта в поездках и безопасности в пути.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Космос — это синяки.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Мокрый асфальт за окном и прохладно под вечер.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переплавишь.

0: поздравлений.
1: Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Добрый день, любимый город. На календаре понедельник, на часах слегка после полудня, 29-й день июня на календаре. За окном в любимом городе плюс 30. Солнце в эти дни явно решило перевыполнить месячный план по температурным рекордам. Если вы уже мысленно на пляже, а на самом деле на работе, держитесь. До отпуска осталось на один день меньше, как ни крути. Вы слушаете дневной эфир программы поздравлений на радио «Алиса Плюс». Первая на этой неделе начинается. Ближайшие 3 часа проведем вместе, легко, с хорошим настроением, любимыми треками, любимыми песнями и, конечно же, вашими приветами и поздравлениями. А еще можно делиться советами, что помогает вам лично пережить жару. Возможно, это мороженое. А возможно, это какие-то водоемы, может быть, кондиционер, а может быть, вентилятор, который героически гоняет горячий воздух по комнате. В общем, делитесь своими лайфхаками. Ну а сейчас предлагаю открыть программу и приглашаю к участию. Звоните 654-2500 или сообщение присылайте на номер 2020-1016. Все проверено, все готово. Поехали.

0: вертоля.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Конечно, на фоне этой композиции я успела ознакомиться со всеми вашими заранее присланными заявками, сообщениями, оставленными на сайте. Начну сообщение. Пришло оно раненько утром, адресовано поздравление в нем Вадзума Елене. Леночка, Елена, Даугавпилс, Елгава, родные, поздравляют вас с днем рождения. Желают крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной только мысли о них и добавляют: «Мы тебя любим, Леночка». Мы присоединяемся к каждому слову в этом пожелании, в этом поздравлении. С днем рождения от нас тоже самые солнечные. Эта песня звучит для вас музыкальным подарком.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладгалас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: Следующей песней порадуем сегодня Катерину Домолову. У Катеньки день рождения. Катя принимает поздравления. Катерина, у меня для вас пожелания от Ани и Валеры. Желают в этот чудный праздник услышать много теплых слов и много пожеланий разных, дарящих радость и любовь.
7: Ты

0: Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 5. Jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Праздничными выдались выходные у Яниса Гинтера. Янис, родные, во главе жены поздравляют вас с наступившим Новым годом жизни, с днем рождения. Всегда будь сильный, смелый, молодой. Живи с улыбкой праздники встречая. Пусть дни твои веселой чередой идут вперед, ничем не огорчая. Желаем делать славные дела, счастливой жизнью наслаждаться с молоду и часто собирать вокруг стола своих родных по радостному поводу.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Принимает поздравления сегодня в этот день жаркий летний Олег Байков. Олег, в этот летний жаркий понедельник у вас праздник. Лена, супруга ваша, поздравляет. Доченька Лиза поздравляет любимого папу. Поздравляем своего обожаемого мужчину, самого лучшего в мире мужа и папочку. Мы желаем тебе, родной, главное, крепкого здоровья, чтобы ты всегда справлялся с любыми задачами. Пускай все горы будут тебе по плечу, пускай все моря будут тебе по колено. Мы тебя очень любим, и для нас ты всегда будешь самым крутым героем. С днем рождения, родной! Олег, я очень надеюсь, что вы слышите эти пожелания от ваших любимых девчонок. С днем рождения. Просто будьте счастливы в окружении родных, любимых, друзей

0: поздравлений.
1: Поздравления с днем имени. Давайте-ка я, прежде чем его озвучу, загляну, как раз пользуясь напоминанием и случаем, в календарь имен. Здесь 3-4. 4 мужских, и все начинаются на букву П сегодня, 29 июня. Петерис, Павлис, Паулс и Паулис. Не забудьте поздравить, если в вашем окружении есть таковые. Вот в окружении Айвара как раз оказался один Петерис. А может быть и не один, да, Айвар? Петерис, вам привет и поздравления в день праздничный, в день имени от Айвара. Самые добрые пожелания.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас, 12.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Пришла просьба послушать песню группы «Руки вверх», «Студент», последнюю версию, обновленную версию до 2024 года, вы имеете в виду. В эфире для вас хорошего летнего настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иванушки снова выйдут сейчас в эфир в миллионный раз уже с песней «Тополиный пух». Легендарная композиция, которая сквозь года идет вместе с нами и уже радует не первое поколение, можно, наверное, смело утверждать. Будет музыкальным подарком сегодня звучать для Ксении Горшановой. Ксения, этот выбор сделали ваши бабушка с дедушкой. Бабушка Ия и дедушка Дима поздравляют с днем рождения. Желают прекрасной погоды, волшебных сюрпризов природы, экскурсии по белому свету, задора и радости лет. Пусть к небу взлетают качели, кружат, как юла, карусели. Желаем тебе в день рождения успехов во всем и везения. Ксения, мы присоединяемся к пожеланиям ваших родных. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Начался новый час на студийных, начало второго. Доброго дня. Понедельники, они тоже бывают добрыми, особенно когда случаются праздничными. 29 июня уже на календаре. Первый месяц лета пролетел. Как же быстро, ведь вчера только радовались тому, что пришло 1 мая. Наконец-то после 2-метровых снежных сугробов в Даугавпилсе, достаточно серьезных морозов, пришла весна, а вот уже и первый месяц лета провожаем. Жаркими выходными и жарким понедельником сегодня, плюс 30 сейчас за окном, о чем и предупреждали нас синоптики. Присоединяйтесь к эфиру с пожеланиями, с поздравлениями, с музыкальными приветами, с рекомендациями, как вы переносите жару, делитесь советами. 654-25-00 для звонка, 2020-1016. Этот номер только для сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Следующая песня будет музыкальным подарком звучать для Елены Симко. Леночка, с днем рождения! Вас поздравляет ваша подруга Лариса. Мы начнем с пожеланий. Бывает так, в ладони целый мир. Триумф надежды и любви премьера. Изнашивайте молодость до дыр, чтоб не пылилась в хламе шифоньера. И день, и ночь на все 150. Успеть найти, понять, узнать, влюбиться. А зрелость, старость важные висят, чтоб с вешалок на плечи опуститься. Устроим счастье в бесконечный пир и будем спорить, петь и целоваться. Изнашивайте молодость до дыр, чтоб с ней не страшно было расставаться.
2: В днях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбуженной.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
9: На радио «Алиса Плюс» программа

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Дорогой маме Сурвила Валентине адресовано следующее поздравление. Валентина от дочери и внуков Алексея и Екатерины поздравляют с юбилеем, вижу. У мамочки любимый юбилей. 80-й год она встречает. Здоровья пожелаю, скал прочней, чтоб жить, совсем врачей не посещая. Счастливой быть всегда в кругу семьи, заботу получать и уважение, а в своем сердце доброту таить и ей совсем делиться окружением.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 2711. 26 96 2711.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Нашелся повод, как он мог не найтись-то, повод для привета, Тонь, для вас привет очередной, традиционный в рамках программы от друзей. Сегодня выбрали поводом день поиска кладов и секретов, и даже рекомендации есть. Есть рекомендации, где искать эти самые клады и секреты. Во дворе под бутылочным стеклом, это проверенный способ. В лесу у цветущего папоротника, в джунглях Амазонки, под диваном в дальнем углу, в кладовке, в цветочном горшке, в конце длинной дороги, на чердаке, в незнакомом городе, среди книг или среди людей, неважно. Главное – это помнить, какой-нибудь клад всегда где-то поблизости. Главное – искать. В этом и цель сегодняшнего дня – искать. Тонечка, хорошего настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Можем ли мы послушать песню «Лето у виска» две Маши? Вопрос пришел сообщением. Вопрос просьба, да? Я это расцениваю так. Конечно, мы можем. Практически все. Слово «практически» здесь важное.

0: Программа поздравлений.
1: Следующая песня уже подарком будет звучать для Андрея Михайлова. Выбрана Андрей. Коллеги Люда, Вита и Марина поздравляют вас с днем рождения. Пожелания их четверостишие. Хорошими пусть будут перемены. На все хватает времени и сил. И остается в жизни неизменным закон. Пришел, увидел, победил.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Vai mēs pat tiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Еще одно поздравление пришло, адресованное Катерине Домоловой. Катенька, я надеюсь, что вы слушаете программу. Мы начинали программу, ну, почти первым поздравлением было пожелание для вас. Катенька, сейчас поздравление от соседки Зинаиды. Зинаида готовилась, пожелание. Музыкальный подарок выбрала особенный. Поздравляет с днем рождения, желает побольше тепла и любви, душевного спокойствия, уюта в доме, радоваться жизни, наслаждаться мелочами, которые приносят счастье, а также, самое главное, крепкого здоровья добавляет. Катерина, еще раз и от души с днем рождения.

0: поздравлений.
1: Пришло сообщение от наших слушателей, которые счастливцы, пьют чай со льдом. Работать, пишут, не могут на даче в такую погоду, да и нельзя в такую погоду, только в тени, и только вот правильное решение – чай со льдом. Надеюсь, у вас действительно этот напиток в руках. Просьба послушать песню «Весело живем», она называется, кстати. Хорошо на даче летом, да, она именно с этих слов начинается. Группа «Белый день» для вас в эфире. Хорошего летнего настроения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Пришло сообщение от Катерины. Катенька, да, мы вас поздравляли с днем рождения. Не за что. Скорее, спасибо тем, кто вас сегодня поздравляет. Да еще и день вас, ваш не завершен. Еще будет много поздравлений. Возможно, даже и в рамках программы еще времени достаточно. Катя благодарит всех, кто поздравлял, за душевные и сердечные пожелания. Обещает быть такой, как наказано. Катенька, с днем рождения. Еще раз от души. Песня Баскова «Женщинам». Да, она у нас есть давно в нашей музыкальной базе. Звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Присоединиться к эфиру достаточно просто. 654-25-00. Это для звонка. И, возможно, следующая песня звучать будет уже по вашей просьбе. Для вас. Или присылайте смс-просьбу с сообщением на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Поздравления с днем рождения для Алисы Павловича. У меня есть Алиса, крестница ваша Эвита, поздравляет с днем рождения. Совершенства и гармонии во всем. Желает, пусть сбудутся заветные желания. Желаю улыбаться день за днем, дарить любовь, тепло и обаяние. И эта песня, Алиса, начинает звучать для вас музыкальным подарком.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: Пришло поздравление, пришла просьба поздравить Наталью Чеканову с днем рождения и просьба послушать песню в исполнении Анны Герман «Эхо любви». Все по порядку. Начну с Натальи. Наташенька, с днем рождения. Вас поздравляют родные, желают всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, успехов в работе. К каждому слову присоединяемся, все важное, да, и здоровье, и счастье, и любовь, пусть достатки будет в вашей жизни. Наташа, песня в исполнении группы «Кино», музыка «Волн» звучит для вас, и сразу следом будет «Эхо любви». Анна Герман.

0: Шум, толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландшафта из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: Пусть жизнь цветет во всей красе, желают коллеги Ивете Сташинской, и не без повода. В день рождения пожелание Ивета. Пусть жизнь цветет во всей красе, как роза яркая в России. И словно лучик в вышине сияет в сердце радость. Согреет счастьем каждый миг и добротой людей родных, чтоб как в чудесном светлом сне все лучшее сбывалось. О выборе музыкального подарка тоже позаботились. Среда, но... для вас Дима Билан и Мари Краймбрери Ивета. It's my life.
6: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление пришло, адресованное Олегу Байкову. Олег, теща Лиля долго выбирала самые лучшие для зятя пожелания. Желает дорогому зятьку, так и пишет, с днем рождения, зятек, желаю достатка, процветания, везения тебе и твоей семье. Будь самым любимым, успешным и безгранично счастливым. Пусть здоровье крепнет, дела идут в гору, а в семье всегда царит мир и гармония. Подтверждение этим пожеланиям, их искренности и песня «Поцелуй меня, удачи», Олег, для вас. С днем рождения еще раз.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Лето – популярное время для свадебных торжеств. И кто-то в эти летние дни только клянется в любви и верности друг другу и только начинает свой совместный путь, а кто-то отмечает очередную годовщину любви своей, день рождения семьи. Светлану и Виталия с этой датой, с этим поводом, с годовщиной свадьбы очередной. Анжелика и Юрий поздравляют вас двоих. Пусть будут словно музыка нежны и ваши взгляды и прикосновения. Друг другу будьте вы всегда нужны, как воздух, как вода, как ощущение. Цените, доверяйте без конца все ваши тайны, радости, сомнения. Пусть согревают каждый день сердца воспоминания этого мгновения.

0: Программа поздравлений.
1: Вот на этой романтической ноте хорошо бы и поставить запятую, что и делаю. Завершая сегодняшнюю, самую первую встречу на этой неделе между мною и вами. Все только начинается на этой летней неделе. Мы перейдем, кстати, на этой летней неделе из одного месяца в другой. Уже скоро начнется июль, второй месяц лета. Надеюсь, погода и в следующие выходные не подведет и позволит тем, у кого обычные рабочие дни и кто в ожидании выходных насладится погодой. Хорошего продолжения сегодняшнего понедельника и не менее замечательного вечера летнего, доброго и уютного. Спасибо за компанию, за отлично проведенные, плодотворно проведенные 3 часа эфира. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето приносит радость не только людям, но и домашним питомцам. Открытые окна, балконы, дачи, прогулки по саду и новые запахи побуждают у кошек большое любопытство. Но именно в теплое время года возрастает риск отравлений. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от ветеринарных специалистов о том, как защитить кошку от опасностей, которые могут подстерегать ее и дома, и на участке. Многие домашние кошки просто не умеют распознавать опасные растения. При этом отравление может произойти не только после того, как животное погрызет листья. Иногда достаточно проглотить пыльцу, слезать ее с шерсти или даже попить воду из вазы с цветами. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с лилиями, нарциссами, тюльпанами, азалиями и некоторыми другими декоративными растениями. Важно проверить, какие растения находятся дома и в саду. Не оставлять в доступе для питомца букеты с потенциально опасными цветами. Хранить бытовую химию, лекарства и другие опасные вещества в недоступных местах. Обеспечить кошке доступ к безопасной кошачьей траве и внимательно следить за ее состоянием после прогулок. Специалисты также напоминают, что рвота, повышенное слюноотделение, нарушение стула, слабость или необычное поведение могут быть первыми признаками отравления. В таких случаях необходимо как можно быстрее связаться с ветеринаром. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет безопасным не только для вас, но и для ваших четвероногих друзей.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

замотала, и тебя замотала. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в TavoxDeaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentaromebeles.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
3: 2-400-881.
4: 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulksten 10.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома – возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārte. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 eiro. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 eiro 84 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
9: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна сумка с кошельком и телефоном. В кошельке находились документы на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20-354-577. В центре города утерян черный кошелек с документами на имя Руслан Антипов. Контактный номер телефона 26-608-277. Утерян детский проездной на имя Ксения Волкова, ученица 1 Д-класса. Контактный номер телефона 29-846-573. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ожидает в основном солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 28 градусов, в ночные – плюс 19. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна сумка с кошельком и телефоном. В кошельке находились документы на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20-354-577. В центре города утерян черный кошелек с документами на имя Руслан Антипов. Контактный номер телефона 26-608-277. Утерян детский проездной на имя Ксения Волкова, ученица 1 Д-класса. Контактный номер телефона 29-846-573. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: 5. Jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. Jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
6: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
7: Поменял и водосточную систему обновил.
6: Ладголас Юмикис?
7: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
8: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
9: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
8: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
9: Taurunis 255 06 255
8: Krāmē un brauc!
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Крутит суставы. Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Pēdējā jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulkstens 10.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна сумка с кошельком и телефоном. В кошельке находились документы на имя Владимир Сармович. Контактный номер телефона 20-354-577. В центре города утерян черный кошелек с документами на имя Руслан Антипов. Контактный номер телефона 26-608-277. Утерян детский проездной на имя Ксения Волкова, ученица 1 Д-класса. Контактный номер телефона 29-846-573. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: улетит.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены, а Linux Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
5: 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulksten 10.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ожидает в основном солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 28 градусов, в ночные – плюс 19. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.

0: brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11, 26 96 27 11.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06, 24-98-74-06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt. Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитаешь.

0: 101.6 FM.
1: Daugavpilī pusnakts. Yeah.

0: напиться.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Пленку засветить мы два боевых пистолетия. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

если бы человеком был каждый я. Стены общего дома не тлели.